Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

в Оренбуржье 7.00. Планета FM. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 000 рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дельта Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
2: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
3: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
2: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
4: Ура, едем в чудо!
5: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
6: Подробности в организаторе условий вместе в розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
7: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
8: Строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
9: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
10: Возрастное ограничение 12+.
11: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! В эфире «Гороскоп» и с вами Анастасия Десятых. Пусть новая неделя начнется с хорошего настроения, приятных встреч и уверенности в своих силах. А сейчас узнаем, что приготовили звезды на этот понедельник. Овны. День подходит для новых начинаний и деловых переговоров. Тельцы. Уделите внимание финансовым вопросам, возможны полезные находки. Близнецы. Ваши идеи найдут поддержку. Не бойтесь проявлять инициативу. Раки. Хороший день для наведения порядка в делах и мыслях. Львы. Удача будет на стороне тех, кто действует решительно. Девы. Сосредоточьтесь на главных задачах и не распыляйтесь по мелочам. Весы. День благоприятен для общения и укрепления отношений. Скорпионы. Прислушайтесь к интуиции. Она поможет принять верное решение. Стрельцы. Возможны интересные предложения и новые перспективы. Козероги. Терпение и последовательность принесут отличный результат. Водолеи. Удачный день для творчества и нестандартных решений. Рыбы. Сохраняйте спокойствие, и обстоятельства сложатся в вашу пользу. На этом у меня все. Пусть понедельник станет успешным стартом для всех ваших начинаний. Хорошего дня и прекрасного настроения.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда» – «Берег Урала-4». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
5: Подробности на Tenet. Дефис Оренбург.ру. Цена Дельта Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Станет

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

В Оренбурге 8.00. Планета FM. Планета FM в Шерлыке на 104.5 FM.

0: Погода.
1: В Оренбурге отметится малооблачной и сухой погодой, осадков не прогнозируется. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от плюс 20 до плюс 25. Ветер северо-западный слабый от 2 до 7 метров в секунду. В Орске днем до плюс 24 и также сухо. В Бузулуке еще теплее, плюс 26 и без существенных осадков.

0: Блок. Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
6: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
7: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
8: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
9: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
10: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
12: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
13: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
14: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
15: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: В жизни как в игре. Тут тоже можно себя прокачать. На байк без брони? С ума сошел? Мотошлем, куртка и перчатки. Твоя броня, и она тебя защитит.
3: Прокачай себя. Не позволяй реальности стать жестокой игрой. Не теряй голову. Используй мотоэкипировку и управляй с умом.
4: В строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! В эфире «Гороскоп» и с вами Анастасия Десятых. Пусть новая неделя начнется с хорошего настроения, приятных встреч и уверенности в своих силах. А сейчас узнаем, что приготовили звезды на этот понедельник. Овны. День подходит для новых начинаний и деловых переговоров. Тельцы. Уделите внимание финансовым вопросам, возможны полезные находки. Близнецы. Ваши идеи найдут поддержку. Не бойтесь проявлять инициативу. Раки. Хороший день для наведения порядка в делах и мыслях. Львы. Удача будет на стороне тех, кто действует решительно. Девы. Сосредоточьтесь на главных задачах и не распыляйтесь по мелочам. Весы. День благоприятен для общения и укрепления отношений. Скорпионы. Прислушайтесь к интуиции. Она поможет принять верное решение. Стрельцы. Возможны интересные предложения и новые перспективы. Козероги. Терпение и последовательность принесут отличный результат. Водолеи. Удачный день для творчества и нестандартных решений. Рыбы. Сохраняйте спокойствие, и обстоятельства сложатся в вашу пользу. На этом у меня все. Пусть понедельник станет успешным стартом для всех ваших начинаний. Хорошего дня и прекрасного настроения.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
4: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
6: Выгода указана для «Джили», «Акаванга», все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: «Чанган Юни С» стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
9: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
10: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
12: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
13: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
14: А если не подберем размеры?
13: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
14: Монтажников 3А.
13: Телефон 920-120. 920-120.
15: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
16: Строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

0: Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» ОСЗ «Оренбургстрой». В аэропорту Оренбурга задержкой отмена рейсов. Согласно онлайн-табло, отменен утренний самолет Москва-Оренбург-Москва и вечерний борт по маршруту Анталия-Оренбург-Анталия. Рейс из Санкт-Петербурга задержан на несколько часов. Вместо 5:25 борт ожидается в 13 часов. К другим темам стали известны первые результаты ЕГЭ. Уже 26 выпускников получили максимальный результат – 100 баллов. 15 из них по химии, 7 по литературе и 4 по истории, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Это не просто цифры, это огромный труд, целеустремленность и вера в себя. За каждым результатом стоят и учителя, и родители, которые были рядом. Оренбуржье – это край талантливой и сильной молодежи, отметил глава региона. В день донора в Соль-Илецке прошла масштабная акция. Оренбуржцы установили новый мировой рекорд на озере Развал. 2416 участников вошли в воду и выстроились в форму гигантской капли крови. На мероприятии произошло еще одно трогательное событие – встреча спасенного пациента и донора. 4-летний Виталик из Новосибирской области вместе с мамой приехал в Оренбуржье, чтобы поблагодарить Марину Панкратову, донора костного мозга. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки. Просторная парковка – идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье» – счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22, АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.
2: Листья – это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Back to 90-е с Планетой FM.

0: погоды.
1: В Оренбурге отметится малооблачной и сухой погодой, осадков не прогнозируется. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от плюс 20 до плюс 25. Ветер северо-западный слабый от 2 до 7 метров в секунду. В Орске днем до плюс 24 и также сухо. В Бузулуке еще теплее, плюс 26 и без существенных осадков.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

0: Территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. По свободной категории 0+. И это ваша сеть АЗС.
1: Бренд Фуллер.
2: Квартира плюс дача плюс гараж.
3: Опять все лето разрываться.
4: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
6: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
7: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
8: Бодрящий курс.

0: 90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр, 167,90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов, 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
1: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
2: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
3: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
4: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
3: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
5: Ура, едем в чудо!
6: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
7: Подробности в организации условий вместе порядка розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
8: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
7: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
9: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
10: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
11: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
12: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! В эфире «Гороскоп» и с вами Анастасия Десятых. Пусть новая неделя начнется с хорошего настроения, приятных встреч и уверенности в своих силах. А сейчас узнаем, что приготовили звезды на этот понедельник. Овны. День подходит для новых начинаний и деловых переговоров. Тельцы. Уделите внимание финансовым вопросам, возможны полезные находки. Близнецы. Ваши идеи найдут поддержку. Не бойтесь проявлять инициативу. Раки. Хороший день для наведения порядка в делах и мыслях. Львы. Удача будет на стороне тех, кто действует решительно. Девы. Сосредоточьтесь на главных задачах и не распыляйтесь по мелочам. Весы. День благоприятен для общения и укрепления отношений. Скорпионы. Прислушайтесь к интуиции. Она поможет принять верное решение. Стрельцы. Возможны интересные предложения и новые перспективы. Козероги. Терпение и последовательность принесут отличный результат. Водолеи. Удачный день для творчества и нестандартных решений. Рыбы. Сохраняйте спокойствие, и обстоятельства сложатся в вашу пользу. На этом у меня все. Пусть понедельник станет успешным стартом для всех ваших начинаний. Хорошего дня и прекрасного настроения.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Идеальное сочетание. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
3: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
4: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920-120. 920-120.
6: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
8: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
9: Я все знаю! Ты убил его!
8: Нет, Люк. Я...
10: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
9: Нет!
11: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61.
13: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 10:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В минувшие выходные гроза спровоцировала пожар в Курманаевском районе. Как сообщили в МЧС по региону, днем 13 июня в селе Лабаза молния предположительно стала причиной возгорания. Удар пришелся на нежилой дом на улице Чапаева, откуда огонь стремительно перекинулся на два соседних дома и хозяйственные постройки. Пожар ликвидировали 14 специалистов и 4 единицы техники МЧС, также добровольно пожарные команды. Площадь пожара составила 329 квадратных метров. Пострадавших нет. Директор сетевого магазина в Оренбургском районе обвиняется в хищении более 1,5 миллиона рублей. По версии следствия, женщина похитила деньги, вырученные от реализации товарно-материальных ценностей. Пытаясь скрыть недостачу, она подменила денежные средства билетами банка приколов. Однако факт был выявлен сотрудником службы безопасности в ходе очередной проверки. Уголовное дело направлено в суд. Губернатор Евгений Солнцев посетил областной праздник татарской культуры «Сабантуй», который прошел 13 июня в селе Михайловка Бугурусланского района. На мероприятие собрались гости из разных районов области и Республики Татарстан. Солнцев выступил с приветственным словом и наградил жителей области за вклад в сохранение татарской культуры и успехи в сельском хозяйстве. Были организованы национальные подворья с предметами быта, декоративно-прикладным искусством и блюдами национальной кухни. Особое внимание привлекла площадка «Своих не бросай» с продукцией для участников СВО. В празднике приняли участие 1000 человек. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: погоды.
1: В Оренбурге отметится малооблачной и сухой погодой. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от плюс 20 до плюс 25. Ветер северо-западный слабый от 2 до 7 метров в секунду. В Орске днем до плюс 24 и также сухо. В Бузулуке еще теплее, плюс 26 и без существенных осадков.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48-20-68.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
4: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
5: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй Оренбург. Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
6: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: 18 июня в 11:00 в прямом эфире «Планета ФМ»
4: автодебаты.
3: Темой разговора станут ошибки участников дорожного движения, приводящие к ДТП с тяжелыми последствиями. Гость студии – начальник управления госавтоинспекции УМВД России по Оренбургской области Раим Рафиков. Задать вопрос можно в группе ВКонтакте «Радио Планета ФМ» 0+.
5: Автодебаты на «Планете ФМ».
6: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Этим летом около 2000 студентов Оренбуржья выйдут на работу в составе студенческих отрядов. Также будут реализованы трудовые проекты, направленные на развитие кадрового потенциала, включая всероссийский медицинский проект «Яшма» и сельскохозяйственный проект «Поле».
0: Планета FM. Планета FM в ритме города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
4: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
5: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
6: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
7: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
9: В строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. 9 пожаров произошло за минувшие сутки в Оренбургской области. В их числе один ландшафтный, 8 техногенных. В одном из них пострадала женщина. Как сообщили в МЧС, в Бугуруслане на ипподромном переулке произошел пожар. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Огонь повредил жилой дом на площади 56 квадратных метров. Травмирована женщина 1976 года рождения. Стали известны первые результаты ЕГЭ. Уже 26 выпускников получили максимальный результат 100 баллов, 15 из них по химии, 7 по литературе и 4 по истории, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Это не просто цифры, это огромный труд, целеустремленность и вера в себя. За каждым результатом стоят и учителя, и родители, которые были рядом. Оренбуржье – это край талантливой и сильной молодежи, отметил глава региона. На заседании наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» подвели итоги трехлетней работы. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил высокую эффективность организации. Уровень доверия превысил 90%. При поддержке президента создадут проектный комитет для систематизации работы и разработки программ поддержки ветеранов. В Оренбурге с ветеранами СВО и их семьями работают 52 социальных координатора. Действует региональная кадровая программа «Герои Оренбурга», программа «Свой бизнес. Дело героев» и другие меры поддержки. В день донора в Соль-Илецке прошла масштабная акция. Оренбуржцы установили новый мировой рекорд на озере Развал. 2416 участников вошли в воду и выстроились в форму гигантской капли крови. На мероприятии произошло еще одно трогательное событие – встреча спасенного пациента и донора. 4-летний Виталик из Новосибирской области вместе с мамой приехал в Оренбуржье, чтобы поблагодарить Марину Панкратову, донора костного мозга. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Аланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: В Оренбурге отметится малооблачной и сухой погодой. Осадков не прогнозируется. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от плюс 20 до плюс 25. Ветер северо-западный слабый от 2 до 7 метров в секунду. В Орске днем до плюс 24 и также сухо. В Бузулуке еще теплее, плюс 26 и без существенных осадков.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые летний лук 10%, 1 литр 167-90. Кофе Тибио Арабика 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
3: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
4: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдин.

0: навигации, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Ничего я никому не скажу. Ничего никому не скажу. Ничего я никому не скажу. Ничего не скажу. И не надо жужу.

Планета FM. Back to 90s с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии.

0: Сочи. Бронируй свой Тенет. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
1: Подробности на tenet-oryenburg.ru. Цена Дельта Т4Л. Комплектация актив 2026 выпуска.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон эталон. Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: В строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новый Оренбуржье» АО «СЗ Оренбургстрой». Оренбургский природоохранный прокурор требует взыскать 20 миллионов рублей с компании, незаконно добывающей подземные воды без лицензии. Проверка выявила добычу более 500 тысяч кубических метров воды без разрешения. Компания привлечена к административной ответственности. Прокуратура подала иск о возмещении вреда окружающей среде. Школьники Оренбуржья познакомились с эволюцией строительства в рамках проекта «Назад в будущее» в Новотроицком строительном техникуме. Они узнали о новых технологиях и востребованных компетенциях, попробовали себя в роли специалистов на мастер-классах и получили консультации от участников проекта «Профессионалитет». Подобные мероприятия также пройдут в гуманитарно-техническом техникуме Оренбурга, колледже экономики и информатики и педагогическом колледже Орска. Губернатор Евгений Солнцев посетил областной праздник татарской культуры «Сабантуй», который прошел 13 июня в селе Михайловка Бугурсланского района. На мероприятие собрались гости из разных районов области и Республики Татарстан. Солнцев наградил жителей области за вклад в сохранение татарской культуры и успехи в сельском хозяйстве. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новый Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки. Просторная парковка – идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новый Оренбуржье» – счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге – 20-33-22. АО «Специализированный застройщик Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш дом РФ». К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: На календаре 15 июня. В Оренбурге облачно и без существенных осадков. Температурный максимум сегодня плюс 27 градусов. Ветер западных направлений умеренный. В Орске до плюс 26, местами небольшой дождь. Аналогичная погода и на западе области. Облачно с прояснениями и кратковременные осадки.
1: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
3: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
4: У аппарата я и моя Маша, и на дворе совсем уже тепло. Щепу и дрожжи взяли в колбе нашей, нам с колбой на душе всегда светло.
5: Все для приготовления домашних напитков, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября-1» и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Этим летом около 2000 студентов Оренбуржья выйдут на работу в составе студенческих отрядов. Также будут реализованы трудовые проекты, направленные на развитие кадрового потенциала, включая всероссийский медицинский проект «Яшма» и сельскохозяйственный проект «Поле».

0: навсегда вдвоем, сердечки. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена – от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дельта на Т4Л. Комплектация актив 2026 выпуска.
4: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920-120. 920-120.
6: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75,90. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167,90. Кофе Тибио Арабика. 190 граммов. 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
2: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
3: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92 20 92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
4: Строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61. Строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. О высокой пожарной опасности в Оренбургской области предупреждают власти региона. В период с 15 по 18 июня местами в западных районах Оренбуржья ожидается высокая пожарная.

0: ребята с 4 класс, говорится в сообщении. При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте по телефонам 101, службу пожарной охраны и реагирования на ЧС и 112, единый номер экстренных служб. Следственный комитет запустил в Оренбургской области круглосуточную телефонную линию «Ребенок в опасности». По короткому номеру 123 на телефонную линию могут обратиться как сами дети, так и их законные представители, также любой житель области, обладающий информацией о совершенном или готовящемся преступлении против детей. Также о ситуациях, создающих угрозу их жизни и здоровью, говорится в сообщении ведомства. Стали известны первые результаты ЕГЭ. Уже 26 выпускников получили максимальный результат 100 баллов. 15 из них по химии, 7 по литературе и 4 по истории, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Это не просто цифры, это огромный труд, целеустремленность и вера в себя. За каждым результатом стоят и учителя, и родители, которые были рядом. Оренбуржье – это край талантливой и сильной молодежи, отметил глава региона. В день донора в Солилецке прошла масштабная акция. Оренбуржцы установили новый мировой рекорд на озере Развал. 2416 участников вошли в воду и выстроились в форму гигантской капли крови. На мероприятии произошло еще одно трогательное событие – встреча спасенного пациента и донора. 4-летний Виталик из Новосибирской области вместе с мамой приехал в Оренбуржье, чтобы поблагодарить Марину Панкратову, донора костного мозга. К этому часу у меня вся информация. Больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: Погода.
1: На календаре 15 июня. В Оренбурге облачно и без существенных осадков. Температурный максимум сегодня плюс 27 градусов. Ветер западных направлений умеренный. В Орске до плюс 26, местами небольшой дождь. Аналогичная погода и на западе области. Облачно с прояснениями и кратковременные осадки.
0: 87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

Это FM. Ничего лишнего. Планета FM.

0: Планета FM.
1: Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит, наступит.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
6: Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 500303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
6: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
7: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
8: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
9: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
10: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
11: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
12: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
11: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
13: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
14: В строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88.
15: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Уф, жара.
4: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 35-32. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
5: Максимальная цена при продаже с учетом времени выгоды состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Даже не действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор Миоферта».
6: BLG. Надежность в движении.

0: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
1: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
2: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
4: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура, едем в чудо!
7: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
8: Подробности об организаторе условий вместе по отбору разрешат на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
9: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30. Телефон 53-42-35.
10: Ну что, богатырь, 16 лет. Что подарить?
11: Мотоцикл! Самый крутой!
12: Парень, 16 лет, превышение, отсутствие опыта, травмы, несовместимые с жизнью.
13: Мотоцикл – это ответственность. Прежде чем позволить ребенку сесть за руль, убедитесь, что он готов. Безопасность превыше всего.
14: В строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61.
15: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. О высокой пожарной опасности в Оренбургской области предупреждают власти региона. В период с 15 по 18 июня местами в западных районах Оренбуржья ожидается высокая пожарная опасность 4 класс, говорится в сообщении. При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте по телефонам 101, службу пожарной охраны и реагирования на ЧС и 112, единый номер экстренных служб. Следственный комитет запустил в Оренбургской области круглосуточную телефонную линию «Ребенок в опасности». По короткому номеру 123 на телефонную линию могут обратиться как сами дети, так и их законные представители, также любой житель области, обладающий информацией о совершенном или готовящемся преступлении против детей. Также о ситуациях, создающих угрозу их жизни и здоровью, говорится в сообщении ведомства. Стали известны первые результаты ЕГЭ. Уже 26 выпускников получили максимальный результат 100 баллов, 15 из них по химии, 7 по литературе и 4 по истории, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Это не просто цифры,

Это огромный труд, целеустремленность и вера в себя. За каждым результатом стоят и учителя, и родители, которые были рядом. Оренбуржье – это край талантливой и сильной молодежи, отметил глава региона. В день донора в Солилецке прошла масштабная акция. Оренбуржцы установили новый мировой рекорд на озере Развал. 2416 участников вошли в воду и выстроились в форму гигантской капли крови. На мероприятии произошло еще одно трогательное событие – встреча спасенного пациента и донора. 4-летний Виталик из Новосибирской области вместе с мамой приехал в Оренбуржье, чтобы поблагодарить Марину Панкратову, донора костного мозга. К этому часу у меня вся информация. Больше новостей на сайте ort.tv.ru и в социальных сетях ОРТ. Евгения Ланская. До встречи в эфире.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
3: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
4: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
5: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Этим летом около 2000 студентов Оренбуржья выйдут на работу в составе студенческих отрядов. Также будут реализованы трудовые проекты, направленные на развитие кадрового потенциала, включая всероссийский медицинский проект «Яшма» и сельскохозяйственный проект «Поле».
0: Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые.

0: 8101. ТК «Территория». 18+.
1: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37-27-67. Код города 35-32.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
2: 18 июня в 11:00 в прямом эфире «Планета ФМ» автодебаты. Темой разговора станут ошибки участников дорожного движения, приводящие к ДТП с тяжелыми последствиями. Гость студии – начальник управления госавтоинспекции УМВД России по Оренбургской области Раим Рафиков. Задать вопрос можно в группе ВКонтакте «Радио Планета ФМ» 0+.
3: Автодебаты на «Планете ФМ».
4: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 15.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В селе Пруды, входящем в состав Оренбурга, продолжается благоустройство в рамках программы инициативного бюджетирования. В 2025 году капитально отремонтировали летнюю эстраду, установили навес в сквере Победы, проложили дорожки, высадили ели, установили лавочки. В этом году там появилось новое освещение. Жители готовятся к конкурсу для реализации проекта в 2027 году. Они предложили установить мемориал «Вечная память», который станет символом памяти о подвигах предков и завершит благоустройство сквера. В Орске при спортшколе «Надежда» открыли очередную площадку для сдачи норм ГТО. Под открытым небом установили силовые тренажеры для развития мышц рук, ног, спины и пресса, беговую дорожку с разметкой для спринтерских дистанций, полосы препятствий для проверки ловкости и координации, турники и брусья. Есть и отдельная зона для прыжковых тестов с разметкой для фиксации результатов, сообщил глава Орска Артем Парапьев. Вице-губернатор Дмитрий Кулагин стал лектором программы «Герои Оренбуржья». Проект направлен на подготовку ветеранов СВО к гражданской и муниципальной службе. 32 финалиста уже трудоустроены в органах власти, пятеро стали депутатами. С 11 июня участники начали обучение. На первой лекции Кулагин рассказал о технологиях государственного управления и принципах государства для людей. «Наша цель – работать для людей, помогая им в любых ситуациях», – отметил Кулагин. Обсуждались также лидерство, наставничество, кадровые резерв и профессиональная преемственность в органах власти. Роскачество проверит онлайн-кинотеатры. Оценка будет основываться на широком спектре метрик и механизмов. Специалисты детально разберут качество представляемых сервисов, их пользовательскую дружелюбность и ценовую политику. По словам главы организации Максима Протасова, завершить исследование планируется к осени. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: На календаре 15 июня. В Оренбурге облачно и без существенных осадков. Температурный максимум сегодня плюс 27 градусов. Ветер западных направлений умеренный. В Орске до плюс 26, местами небольшой дождь. Аналогичная погода и на западе области. Облачно с прояснениями и кратковременные осадки.
0: Планета FM. Все свои.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Планета FM. Реклама.
1: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
3: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А, в Автограде.
4: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
7: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Из Оренбурга стартовали прямые рейсы в Грузию. Накануне авиалайнеры из аэропорта имени Гагарина начали летать в Батуми. Это новое направление для оренбуржцев. Летать в Грузию самолеты будут один раз в неделю. Из областного центра вылет по воскресеньям в 4:25. Из Батуми вылет по субботам в 23:20. Полет будет длиться примерно 3 часа. К другим темам школьники Оренбуржья познакомились с эволюцией строительства в рамках проекта «Назад в будущее». В Новотроицком строительном техникуме они узнали о новых технологиях и востребованных компетенциях, попробовали себя в роли специалистов на мастер-классах и получили консультации от участников проекта «Профессионалитет». Подобные мероприятия также пройдут в гуманитарно-техническом техникуме Оренбурга, Оренбургском колледже экономики и информатики и педагогическом колледже Орска. Губернатор Евгений Солнцев посетил областной праздник татарской культуры Сабантуй, который прошел в минувшие выходные в селе Михайловка Бугурусланского района. На мероприятие собрались гости из разных районов области Республики Татарстан. Солнцев выступил с приветственным словом и наградил жителей области за вклад в сохранение татарской культуры и успехи в сельском хозяйстве. Были организованы национальные подворья с предметами быта, декоративно-прикладным искусством и блюдами национальной кухни. Особое внимание привлекла площадка «Своих не бросаем» с продукцией для участников СВО. В празднике приняли участие 1000 человек. О неблагоприятных погодных явлениях в Оренбургской области предупреждает МЧС по региону. В ближайшие сутки местами по области сохранится гроза. Ночью 16 июля в восточных районах ожидается туман. Днем местами в южных районах области прогнозируется жара до плюс 30. Локально возможен град. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Орске на 101.6 FM.

0: Погода.
1: На календаре 15 июня. В Оренбурге облачно и без существенных осадков. Температурный максимум сегодня плюс 27 градусов. Ветер западных направлений умеренный. В Орске до плюс 26, местами небольшой дождь. Аналогичная погода и на западе области. Облачно с прояснениями и кратковременные осадки.
0: Планета FM. 87.9 FM. Радио город.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. По свободной категории 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
5: Зачем разрываться? Пора определяться.
6: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
7: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
8: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
9: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
10: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
11: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
12: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
13: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Этим летом около 2000 студентов Оренбуржья выйдут на работу в составе студенческих отрядов. Также будут реализованы трудовые проекты, направленные на развитие кадрового потенциала, включая всероссийский медицинский проект «Яшма» и сельскохозяйственный проект «Поле».
0: 87,9 FM. Радио города О.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио. Город

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон.

0: 920-120-120-120.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet.oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
3: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
4: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16-1», ТК «Территория», 18+.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Из Оренбурга стартовали прямые рейсы в Грузию. Накануне авиалайнеры из аэропорта имени Гагарина начали летать в Батуми. Это новое направление для оренбуржцев. Летать в Грузию самолеты будут один раз в неделю. Из областного центра вылет по воскресеньям в 4:25. Из Батуми вылет по субботам в 23:20. Полет будет длиться примерно 3 часа. К другим темам школьники Оренбуржья познакомились с эволюцией строительства в рамках проекта «Назад в будущее». В Новотроицком строительном техникуме они узнали о новых технологиях и востребованных компетенциях, попробовали себя в роли специалистов на мастер-классах и получили консультации от участников проекта «Профессионалитет». Подобные мероприятия также пройдут в гуманитарно-техническом техникуме Оренбурга, Оренбургском колледже экономики и информатики и педагогическом колледже Орска. Губернатор Евгений Солнцев посетил областной праздник татарской культуры Сабантуй, который прошел в минувшие выходные в селе Михайловка Бугурусланского района. На мероприятие собрались гости из разных районов области Республики Татарстан. Солнцев выступил с приветственным словом и наградил жителей области за вклад в сохранение татарской культуры и успехи в сельском хозяйстве. Были организованы национальные подворья с предметами быта, декоративно-прикладным искусством и блюдами национальной кухни. Особое внимание привлекла площадка «Своих не бросаем» с продукцией для участников СВО. В празднике приняли участие 1000 человек. О неблагоприятных погодных явлениях в Оренбургской области предупреждает МЧС по региону. В ближайшие сутки местами по области сохранится гроза. Ночью 16 июля в восточных районах ожидается туман. Днем местами в южных районах области прогнозируется жара до плюс 30. Локально возможен град. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погоды.
1: На календаре 15 июня. В Оренбурге облачно и без существенных осадков. Температурный максимум сегодня плюс 27 градусов. Ветер западных направлений умеренный. В Орске до плюс 26, местами небольшой дождь. Аналогичная погода и на западе области. Облачно с прояснениями и кратковременные осадки.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Квартира плюс дача плюс гараж.
3: Опять все лето разрываться.
4: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
3: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45-50-45.
6: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
7: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
8: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
9: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48-20-68.
10: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44-91-91.
11: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк 45-99-25.

0: конструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
3: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
5: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
6: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
5: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
7: Ура, едем в чудо!
8: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
9: Подробности в организации условий вместе были розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
10: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
11: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые.

0: КСМ-16/1. ТК «Территория». 18+.
1: Строительную организацию требуются сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники. Работа в Оренбурге. Телефон 8-35-32-93-59-88. В строительную компанию требуется начальник строительного участка с образованием ПГС. Телефон 8-35-32-23-01-61.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 8 часов вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новый Оренбург» ЯО «СЗ Оренбургстрой». Губернатор Евгений Солнцев в Бугуруслане навестил многодетную семью Анисимовых и Иреи Алексии, благочинной Бугурусланского округа, вместе с матушкой Анастасией, растят 7 детей. В прошлом году они попросили главу региона помочь решить жилищный вопрос. Рассмотрели все бюджетные программы, которые могут позволить большой семье расширить жилплощадь. Оказали юридическую поддержку, к делу подключились меценаты. Озвученная проблема нашла решение. В эти выходные губернатора встречали уже в новых стенах. Герой России Нурсултан Мусагалиев снялся в фильме военкора Евгения Поддубного. Это картина о воинах СВО, которые приняли участие в кадровой программе. Командир роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка Мусагалиев по завершении программы возглавил Новосергиевский район Оренбургской области. Выдвинут в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Первое место в диктанте победы даст дополнительные баллы при поступлении в вузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобр. Результаты международной патриотической акции засчитываются абитуриентам как индивидуальные достижения при поступлении в российские вузы и дает дополнительные баллы к единому госэкзамену. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новый Оренбург». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте «Наш Дом РФ». К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: На календаре 15 июня. В Оренбурге облачно и без существенных осадков. Температурный максимум сегодня плюс 27 градусов. Ветер западных направлений умеренный. В Орске до плюс 26, местами небольшой дождь. Аналогичная погода и на западе области. Облачно с прояснениями и кратковременные осадки.
0: Планета FM 87.9 FM.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF-Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
4: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
5: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
6: 18 июня в 11:00 в прямом эфире «Планета ФМ» автодебаты. Темой разговора станут ошибки участников дорожного движения, приводящие к ДТП с тяжелыми последствиями. Гость в студии – начальник управления госавтоинспекции МВД России по Оренбургской области Раим Рафиков. Задать вопрос можно в группе ВКонтакте «Радио Планета ФМ» 0+.
7: Автодебаты на «Планете ФМ».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Этим летом около 2000 студентов Оренбуржья выйдут на работу в составе студенческих отрядов. Также будут реализованы трудовые проекты, направленные на развитие кадрового потенциала, включая всероссийский медицинский проект «Яшма» и сельскохозяйственный проект «Поле».
0: Планета FM.

0: «Кирпич Маркет» в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. «Кирпич Маркет». Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена на Tenet T4L. Комплектация актив 2026. Выпуска.

0: Аукции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: Это FM. Ничего лишнего.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Планета FM. Реклама.
1: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Сегодня отправляемся с вами на переулок Шевченко в Оренбурге, где расположился первый еврейский молитвенный дом, построенный еще во второй половине 19 столетия. Оренбург с самого начала своего существования, кроме своего военно-административного назначения, всегда был городом торговым, многонациональным и, соответственно, многоконфессиональным. Помимо мусульманской диаспоры, католиков, лютеран, имевших соответствующие культовые здания, в городе проживала и достаточно большая еврейская община. На территории Оренбургского края евреи появились еще в конце 18 столетия. Первым известным представителем этой национальности край стал выпускник Кёнигсбергского, Гётингенского и Страсбургского университета, доктор медицины Левин Менди, который в 1783 году был главным врачом Оренбургского корпуса, а в 1784 году возглавлял Оренбургский военный госпиталь. Военнослужащие евреи традиционно группировались на восточной окраине крепости, в районе артиллерийского арсенала, конюшен и сараев, здания местной инженерной команды и ее кузниц, где со временем стали и застраиваться жильем после выхода в отставку. Известно, что в 40-е и 60-е годы 19 века в Оренбурге открылись и действовали уже три еврейских молитвенных дома. В период реформ императора Александра II был принят ряд законодательных актов, облегчивших положение евреев, что способствовало не только широкому оседанию в городах Оренбургской губернии бывших военнослужащих, но и нарастающему переселению сюда еврейских предпринимателей из западных районов страны. Изменение характера иудейского населения с временного на постоянный потребовало более основательной организации его религиозной жизни. 3 сентября 1870 года было получено разрешение строительного отделения губернского правления на сооружение каменного здания по переулку Канонирскому, ныне переулок Шевченко, куда после завершения строительства и отделки были перенесены богослужения. Так возник первый еврейский молитвенный дом города Оренбурга. Молитвенный дом продолжал существовать и после революции 1917 года. Но, тем не менее, в 1931 году советские власти закрыли синагогу после длительного осмотра. Известно, что здание переоборудовали под общежитие студентов. В последующее время его использовали под ЖД-архив. Верующим синагогу вернули спустя больше, чем полвека. В 1993 году, после официальной регистрации еврейской общины, а спустя два года после тщательного ремонта, еврейский дом вновь встречал прихожан. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с Планетой FM. Старт по средам в 17.30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

Планета FM. Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.

Планета FM. FM. Радио города

Планета FM. FM. Радио города

Это FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Мы помним все.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L, номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

Планета FM. Планета FM.

0: чувств.
1: Знаешь, я подумал о том, что могло бы тогда случиться, если бы ты прошла бы мимо в сантиметрах от меня. Я бы никогда ни за что